0: Привет, Манон. Я смогла выйти на связь с Татьяной, женой Олега Орлова.
1: Привет, Катя. Как дела у Татьяны?
0: Ну, ей трудно, понятное дело. Олег в тюрьме уже 3 месяца. Она чувствует себя очень одиноко.
1: Скажи ей, что я все время о них думаю. Ты думаешь, что их квартира под наблюдением?
2: Да, слушай, я думаю, что за ней наблюдают. Но я осторожна.
3: Вы знаете, я засыпаю под телевизор и включаю телефон, чтобы говорить. Я после этого засыпаю, чтоб мысли у меня не было. К сожалению, это так. Это когда Олега арестовали. Я одна не могу находиться в комнате. Мне неприятно это.
4: Продолжай свою борьбу. Очень такая достойная.
3: Вот прошлый весь год мы действительно были в очень тяжелом и напряженном состоянии. И он прекрасно понимал, что вот-вот это случится. Вот просто, что называется, беда в затылок дышит уже, все.
4: Ну, собственно говоря, от начала до конца политический процесс. И прокурор и суд выполняли политический заказ. Все очевидно.
5: Oleg Orlov es uno de los fundadores de la ONG Memorial, dedicada a preservar la memoria de los crímenes de Stalin y documentar los del régimen actual. Lo conocí durante la guerra de Chechenia. Pude hablar con él unos días antes de su juicio.
6: ¿Почему меня хотят посадить? Потому что я позволяю и продолжаю позволять критически высказываться в адрес органов власти. В России тоталитаризм. Все охвачено государством. Полностью подавлены свободы. Их нету, свободы слова нет.
5: Memorial, que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2022, fue disuelta por el gobierno ruso. La mayoría de sus miembros dejaron el país. Oleg decidió quedarse.
6: Потому что очень опасно для всего мира. Надо, по-моему, любому человеку, который думает о будущем нашей страны и всего мира, протестовать. Надо говорить о том, что происходит и в Украине, и во всем мире.
5: En Rusia están prohibidas las manifestaciones, así que Oleg protesta solo. Ya lo detuvieron varias veces. Katia filmó a Oleg y Tatiana en su departamento de Moscú en sus últimos días juntos antes del encarcelamiento de Oleg.
3: Y он тогда говорил: Тань, давай обсудим. Вот мы можем сейчас уехать. Что ты считаешь? Мы с ним довольно несколько вечеров провели на кухне таких хороших, обсуждаемых. И мы пришли к выводу, что на самом деле мы не можем уехать оттуда.
6: Чему? Я боюсь. Конечно. А что, оказаться в тюрьме не хочется. Боюсь.
2: А почему вы не уехали, когда стало понятно, что сейчас вообще всех заберут?
6: Да не хотелось, это моя страна. Почему я должен уехать? Потом, мне кажется, какие-то слова отсюда более слышны.
5: Muchos rusos fueron a apoyar a Oleg en su juicio en febrero de 2024, alarmados porque el Estado persiga a un destacado activista por los derechos humanos como él.
7: Петрович, мы вами гордимся.
3: Когда до вынесения приговора, я была в состоянии собранности. То есть ты вот должна держаться, его могут посадить, он должен идти спокойно туда.
7: Все нормально.
8: Тань, ты мне обещал?
7: Да, я обещал. Я выдержу. Я держу обещание.
9: У вас нет вариантов? У обоих. Всем все выдержит.
7: А ты мне не написал. Что? Ну ладно, скатись.
3: А вот когда посадили, вот когда он вышел с наручников, вот тут у меня срыв получился глубокий. Состояние было совершенно жуткое, я в какую-то яму провалилась. Я не чувствовала, что существует жизнь. Я не видела его с момента, как ему надели наручники. Я не видела его.
0: Привет, Манон. Мне удалось попасть в суд вместе с Татьяной. Олег и его адвокаты подали апелляцию на приговор. Пока присяжные совещаются, я смогла прокрасться в зал, где Олег на видеосвязи из своего заключения.
10: Да, да, у меня вообще, ну, это называется спецы. Я нахожусь не просто, а в спецблоке.
3: Ага.
10: Нас все очень-очень-очень серьезно. И все это, ну ладно, не буду говорить, как это выглядит, а то скажут, и дадим секреты.
3: Олег, а у тебя в камере стул есть?
10: Нет, Господь с тобой, какой там стул?
3: Ага,
10: там
3: понятно.
10: Там маленькое сиденье, приваренное к...
3: Ага, понятно. Я просто для того, чтобы какие...
10: У меня камера-то какая? Ну, считай, 2х4 с небольшим, это включая туалет, стол, нары. И, соответственно, умывальник. Ну, там остается там чуть-чуть. Серьезным соображением нарды и шашки не играют. Поэтому я играю сам с собой. Каждый день я выигрываю и проигрываю. Потом мне попалось 3 книги постановления о советской власти на Украине и в Румынии. Читать было нельзя. Ну и, конечно, «Братья Карамазовы» – это главное.
5: El recurso de apelación de Oleg es rechazado. El veterano defensor de los derechos humanos es condenado a 2 años y 6 meses de prisión por difamar a las Fuerzas Armadas rusas. En Rusia, cada día se condena a ciudadanos corrientes en juicios kafkianos, una parodia de la justicia que recuerda a los días más oscuros de la Unión Soviética. Katia me habla de otro proceso que se hará famoso por considerarse una gran farsa. La directora Zenia Berkovich y la dramaturga Svetlana Petrichuk son las acusadas. Su obra Finist, el valiente halcón, recibió muchos galardones, entre ellos la Máscara de Oro, el principal premio de teatro de Rusia. Denuncia el adoctrinamiento de niñas por parte de Estado Islámico. Pero los hechos se tergiversan y se acusa a Zenia y Sveta de difundir propaganda terrorista.
0: Привет, я у Яны, которая актриса. Она близкая подруга Жени Беркович, режиссерки, которая была задержана.
1: Она согласна на съемку?
0: Да, она скоро уедет из России со своей дочерью.
11: May 4, 2023. Я узнала в новостях о том, что Женя...

0: реально сдержали. Конечно же, первая моя мысль была очень серьезна, потому что, очевидно, уже всех людей, не согласных здесь режима, потихонечку задерживали, сажали и так далее. С Женей мы познакомились в 2008 году. Мы вместе учились с ней в театральном институте, в школе-студии МХАТ. Женя всегда была, есть очень честная, прямолинейная. Мы с ней всегда совпадали в политических взглядах.
1: En este momento, la vida de Yana gira en torno al juicio contra su amiga.
0: Сейчас стало запрещено буквально все. Любой шаг вправо, шаг влево, это карается законом. Причем, как будто бы это даже не всегда связано с политическими взглядами, это совершенно такая карусель, когда ты не понимаешь, кого, в какой момент и за что могут посадить.
2: Что вообще тебя толкнуло на то, чтобы, там, не знаю, передоверять ребенка друзьям и нестись, сломя голову на каждое заседание?
3: Ну, потому что я, в принципе, понимаю, как можно не ходить. Ну, как бы, Женя моя подруга, но я не могу, но нельзя. Я не понимаю, на самом деле, людей, которые не ходят. Я не понимаю, как можно не ходить туда. И на самом деле моя идея вдруг что-то снимать, это исключительно потому, что, ну, как бы ты начинаешь искать какие-то, хоть что-то, что ты можешь делать в этой ситуации. Ты уже даже, у тебя как бы, чтобы уже даже не было времени задуматься о том, может ли это как-то помочь, уже то есть ты делаешь все. Но когда ты что-то делаешь, создается ощущение какой-то, не знаю, наверное, это иллюзия. Ну, хоть какой-то...

0: Это вторичный
1: устав. Очень хорошо. Мы вместе.
2: En Rusia, algunos oponen resistencia asistiendo a los juicios políticos. Un acto silencioso de rebelión contra el Estado.
3: Сейчас, как скажу два слова, и на пятнашку уеду.
4: Не надо уезжать. Кто-то должен остаться.
3: Вот только ради этого.
5: Поддерживать очаг.
3: Воздержу язык.
6: Я люблю театр. Люблю свободу. Люблю слово. Понимаете, это вот сегодня из самых таких знаковых процессов политических. И наступление на права человеческие. Это, понимаете, каждому вашему слову могут придраться. Какой-то криминал найти. В намеке. Теперь какой-то стандарт, вот, понимаете, вырабатывается. Такого советского, путинского, будем говорить, человека. И вот если что-то выбивается вот из рамок этого представления, оно вот... требует какого-то осуждения.
7: В военном суде я раньше никогда не была. Слова «военный суд» в контексте того, где мы живем, сейчас звучит особенно страшно.
8: Девушка, вы не фотограф?
9: Нет.
8: Дальше, уйдите, пожалуйста, назад.
10: В сторону отходимся.
8: Телефон свой отключаем.
11: Отойдите, пожалуйста, здорово. Марк, отвлекай. Здорово, на телефон прохватировать не надо. Нельзя.
7: Центральное дело рассматривать в военном суде – это совершенно какой-то беспрецедентный для них опыт.
12: Корреспондент, заходи сначала в ход. Да, все сюда проходят.
13: Уважаемые, присаживайтесь.
2: Una farsa judicial contra dos artistas que se ven como una amenaza. Zenia y Sveta, acusadas de justificar el terrorismo, enfrentan hasta 7 años de prisión.

0: уважаемых господа, уважаемые тоже. Они стоят в коридоре тут вас.
1: А неужели еще зайдете, фотографируете? Сейчас зайдете.
2: Еще увидим.
3: Да, я просто боюсь даже говорить, да. Боюсь говорить что-либо.
0: Он сейчас к вам будет, я все равно. Он все равно будет завтра.
4: Спасибо. Наталья Владимировна, а расскажите, вы смысл и о чем эта пьеса обсуждали с режиссером? Какая цель этого спектакля обсуждала?
5: Конечно, это очень важно. Это основа того, вообще для чего мы работаем. Самое главное, что эта пьеса, она про то, как не надо делать, про то, как легко попасть в лапы злоумышленников или нехороших людей, или в рабу, ну, не знаю, кого, в беду, как легко попасть в беду.
6: Ну, и на стрим-курсе скрипцеры читатели, что у нас на спектакле содержится отражение в богатстве.
5: Нет, напротив, я считаю, что он антитеррористический, направлен на то, чтобы спасти девочек, мальчиков, людей от попадания в сети.
1: Так, все, в одну сторону. Вас я полисмен, вы слышишь? Больше никто не войдет. Вы не в театре, у нас овации здесь нет. Это немножко не то место у вас. Аплодисменты, там, ура, бис и так далее.
7: Молодцы. Пока.
8: Всем всего доброго.
7: Мама избродила маму со своей. Думаю, там стоять уже.
8: Так, ну что, у кого же?
9: Я очень красивый портрет Жени сняла. Сейчас вам покажу. Ну, не на телефон, а на камеру, но мне кажется, она красивая. Она, конечно, очень уставшая, измученная, но... Ну, жутко просто гениальная. Она просто какая-то нимфа невероятная.
10: Почему решили так показательно наказать на глазах у всех? Ну, напугать других.
11: Привет, я рано утром встречаюсь с Ириной. Это мама самого маленького политзаключенного. Она, конечно, очень переживает за сына.
12: Просто очень за него переживаю. Как он это все воспримет, это же.
13: Через 1 километр 500 метров поверните.

0: весь какой-то осунутый. На себя не похоже. В
1: 14-летнем возрасте.
0: Очень жестоко. Очень жестоко. За слова. За позицию посадили ребенка.
2: До конца маршрута 200 метров.
0: Сюда вход. Да. Мне его очень жалко. Он, правда, очень плохо выглядит.

0: Irina cría sola a su hijo. Cada mes recorre más de 400 kilómetros para visitarlo en el correccional de Moscú.
1: Друзья, всем привет. Я вышел на одиночный пикет в День России против Путина. Так, у нас плакаты есть. Вот, свободу Навальному. Я против Путина был первый плакат, который вы уже видели. Ну и вот, свободу политзаключенным. Свободу Алексею Навальному и всем политзаключенным, друзья. До скорого.
2: Этот ролик он снял короткий. Выложил его на своем YouTube-канале. После этого он говорит: «Мама, это было начало моей деятельности, потому что я считал, что молчать мы не должны». С отдыха вот мы ехали. Последний у нас вот только на отдыхе. Представить не мог, что ждет его впереди. Двадцать девятого августа 2023 года к нам с 10:06 где-то утра дверь позвонили, начали стучать. Когда мы подошли к двери, сказали, что это ФСБ, открывайте дверь. Мы открыли дверь, я, что им нужен турбинный синий. У Арсения же был ВК-аккаунт, где было написано то, что он либерал по политическим взглядам, то, что болею за Реал Мадрид, и аватарка у него была Путин в красном кружочке, перечеркнутый.

0: они говорят, вот ты ведешь ВК, ты под своим именем, ты не скрываешь, ты в открытую заявляешь о своей позиции против Путина, а вот ты почему так делаешь? На что Арсений ответил, а это моя позиция, вот мое мнение, я так считаю, я же этим, что я разве этим что-то нарушаю? Ну а зачем ты это делаешь? Он говорит, но я вот считаю, что я должен так делать, что я должен говорить об этом, что я должен высказывать свое мнение, свое отношение к тому,
1: Фу.
0: что происходит у нас в стране, что я не
1: Красиво.
0: согласен со специальной военной операцией, что я не согласен с политикой, проводимой нашим президентом, что я хочу другого для своей страны. Вот поэтому я это высказываю. 20 июня 2024 года Второй Западный окружной военный суд вынес ему приговор 5 лет лишения свободы. Обвинили его по части 2 статьи 205.5 УК РФ «Участие в деятельности террористической организации».

0: internos del sistema penitenciario ruso. Sus nombres y rostros son borrados. Los presos políticos se pierden en la masa anónima de presos comunes. Todos tratan de sobrevivir en este lugar sin ley.
1: И вот это коридор тюремный так выглядит, он такой бесконечный, если встать с одной стороны, то другого конца коридора практически не видно. Это самый большой наш изолятор, четвертый.
2: Так, привлечение разъяснительное по бордам, по всем нашим сервисам, многочисленным разнообразным есть.
1: Чё? Меня зовут Анна Каретникова, я была членом правозащитного центра «Мемориал». И последнее... 14 лет я работала в московских следственных изоляторах, в тюрьмах. Первые 8 лет в качестве члена общественной наблюдательной комиссии, и потом еще 6 лет уже на службе в качестве сотрудника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве в должности ведущего аналитика.
3: Как в холодильнике обнажить? Я вот так сплю. Вот так одет и сплю. Не раздеваюсь. Мне надо намазаться. Вот это вот. Вот, хозяйство. У меня идет обострение.
4: Здравствуйте.
0: Ana filmó en secreto durante años las condiciones de vida de los presos. Antes de huir, consiguió sacar del país las grabaciones. Un documento único de la situación en las cárceles rusas.
5: Как нам от люди прочитать?
6: Не надо.
1: Тихо. А в женском изоляторе, к сожалению, еще больше. Там может находиться 45-50 женщин, а во времена большого прелимита, например, в 2016 году, там их под 70 могло находиться.
7: Доброе утро.
1: Тюремная система российская, она глубоко действительно не реформировалась со времен ГУЛАГа. А показалось, что система решила выработать некий общий ответ. Типа, ага, политзаключенный, ну вот сейчас начнем тебя гнобить. Да? Сейчас мы на тебя возбудим второе дело, сейчас мы тебя 24 раза посадим в карцер. Вот, сейчас мы тебе еще какую-нибудь гадость устроим. Тебя, говорят, твои же сокамерники или соотрядники.
7: Исламов.
1: Но если оперативнику надо, то он создаст тебе совершенно невыносимые условия жизни. Он просто возьмет какую-нибудь там взрослую женщину в женском изоляторе, осужденную там за политику или за экономические преступления, и посадит там с 20 ненормальными девочками-наркоманками, которые еще в себя не пришли там и все. Это само по себе будет пыткой. А если тебя еще начинают в этой камере бить, если тебя угрожают изнасиловать, к сожалению, с таким приходилось сталкиваться. Когда я видела, что мои товарищи и друзья тоже оказались в тюрьме, то это становилось дополнительным стимулом для того, чтобы продолжать работать, чтобы помогать и всем, но в том числе и людям, которые вообще ни за что попали в эту тюрьму. Потому что это казалось, ну, особенно возмутительным. последний год, год после начала войны, отчет я себе в этом, разумеется, отдавала. Я работала, конечно, на нервах. Это когда любой телефонный звонок, любой там вызов по рации тебя прям так вот заставляет нервничать на работе, на утренней проверке или в камере. Но так оно уже било, конечно, по нервам, потому что...
4: Маневр, хорошо.
1: Предвиделось что-то такое, разумеется. А в какой-то момент меня вызвал начальник управления и сказал, что ну вот как бы дела твои плохие, будут у тебя теперь допросы в ОСБ, в ФСБ, в прокуратуре. Я уехала одним днем. Сейчас я нахожусь во Франции. И получал там политическое убежище. И продолжаю работать сейчас в проекте поддержки политических заключенных.

0: Вот, красивая же женщина, красивая, вообще просто.
1: Я мать политзаключенной Саши Скочеленко, которая находится в тюрьме уже третий год. Уже вынесен

Я мать политзаключенной Саши Скочеленко, которая находится в тюрьме уже третий год. Уже вынесен